Держи, держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи